Шаг за шагом, только ведь дождями между маме мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, как запомним, словно сказочная быль. Виртуальность, реальность, здесь люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панический страх. Закрываются мои глаза, любовь поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Третий шанс, полет в небеса запустит.